успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВБ, ОГРР, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва.

0: пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
2: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В милом доме суперцена. Успей купить в августе. Влажные парфюмированные салфетки «Эксе» 100 штук или влажные хозяйственные полотенца «Эксе» 60 штук всего по 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Крэйзи Лав Радио.
1: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган, центр Единос, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
1: РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра. Радио.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

вроде поезда в другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
0: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах «Ситна» грудка цыплят бройлеров охлажденная всего 269 рублей 99 копеек за килограмм. Идеальный выбор для сытного обеда и вкусного ужина. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 12 по 25 августа. «Ситна» – свое родное свежие.
0: Телефон рекламной службы Лав-радио в Магнитогорске 20 66 66.

Сзади в мои объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

меньше минуты. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14. В двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14. Город Москва. 18+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Радио.

0: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в августе новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл в Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
9: Love Radio.

По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до +14 градусов.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган-центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган-центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган-центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
9: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске. 20-66-66.
10: Love Radio.

меньше минуты. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: camera, action, that's it.
1: Много музыки.
2: Еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Радио.

0: пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Большой улов ждет тебя! В магазинах «Милый дом» покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя! В магазинах «Милый дом».
4: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
5: Выбор автомобиля — это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
6: Парк-отель «Березки» – новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Белые медведи в Магнитогорске?
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
10: Билеты в продаже 0+.
11: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
13: Папа, динозавры в городе?
12: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
13: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
14: Возрастное ограничение 0+.
15: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

меньше минуты. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Радио.

0: от 0,1% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,1% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Горск по адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Ситно обновилось, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситно уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90. Копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
9: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
10: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
11: Лаврадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
5: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
6: А это получается кража со взломом.
7: До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства. Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем, мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
0: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Мы, как обычно, в милый дом пойдем и все, что нужно, обязательно найдем. Отличные цены и ассортимент. Найдем все, что нужно в любой момент. В сети магазинов «Милый дом» блендеры «Блэктон» в ассортименте от 699 рублей. Гольфы детские белые от 49 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: года. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 13 градусов.
1: Реклама. Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
5: «Удачные песни», шоу, на котором будут все
4: Никита и Мария.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске час дня. Love Radio.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинос». Только в августе новый «Хавейл Фригинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
4: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Сегодня поговорим про Тома Холланда и Зиндаю, которые тут вот почти 50 миллионов долларов заработали на двоих. Том Холланд может получить до 25 миллионов долларов за Человека-паука «Новый день», а гонорар Зиндаи составит 8 миллионов. За «Одиссею» актеры еще получат 10 миллионов долларов и 5 миллионов долларов соответственно. Может быть, для русских заказчиков они подешевле будут, но если не сниматься в фильмах, то ворваться с поздравлением на какую-нибудь ту же вечеринку. У нас сейчас звезды очень легко на это подрываются и становятся ближе к людям. Чтобы нам стать тоже ближе к звездам, хочется, чтобы и Том Холланд, и Зиндая приехали.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: А в каком магазине можно купить все для школы?
1: В «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
2: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
8: ВВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт. Посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: Что ж получается?

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Привет, страна! И если тебе показалось, что с нашей стороны стало чуть меньше заботы, исправить это прибыл я, Дима Вебер. Проведем этот день вместе, наполним его классным настроением и, естественно, твоими любимыми хитами. Тедди Свимс на старте!

0: Только что на волнах Love Radio силуэта от Вани Дмитриенко и Ани Пересильд. И все-таки классики правы. В любви мы часто влюбляемся не в реального человека, а в его идеальный образ. Ну а потом этот силуэт внезапно включает свет на кухне в 3 часа ночи и начинает громко хрустеть чипсами.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Реальная жизнь повсюду, и она полна сюрпризов, друзья, но наш плейлист предсказуемо идеален. Ближе к концу часа Кайга, Макс Макнаун, Take Me Back. Немногим ранее Ханна, «Любовь навсегда». Вскоре после рекламы Шакира, Burna Boy, Дай Дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
7: Свой дом, свой огород, своя цена – без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Купить все, что нужно, совсем не сложно. Любую задумку исполнить можно. По выгодным ценам все быстро найдем. Идем за покупками мы в «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» трехлучевой веник для уборки «Сорга» 109 рублей. Жидкий отбеливатель «Ваниш» 450 миллилитров 189,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
13: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна грудка цыплят бройлеров охлажденная всего 269 рублей 99 копеек за килограмм. Идеальный выбор для сытного обеда и вкусного ужина. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 12 по 25 августа. Ситна. Свое родное свежее.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Белые медведи в Магнитогорске?
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: ответ. Но если вдуматься в сюжет, то девушка просто надушила платье его парфюмом и прошла мимо на вечеринке. Ну а Чарли Пут в ответ написал хит, который заработал миллионы долларов и возглавил мировые чарты. Вот она, мужская сублимация. Обычный парень в такой ситуации просто бы погрузил под пиццу, а гений монетизировал бывшую по полной программе. Учимся предприимчивости у лучших.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но далее треки, которые, возможно, не сделают нас богаче, но сделают наше настроение чуточку лучше. Кайго, Макс Макнаун, Take Me Back. Завершим час. Со Феликс Бэкстер. Murder on the Dance Floor.
2: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03/07/2026.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно на все рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Это Дима Вебер и Love Radio. Прямо сейчас стартует главный чарт недели Big Love 20. И здесь все как в отношениях. Кто-то приходит с букетом и серьезными намерениями, а кого-то сегодня ждет разговор из серии «Нам нужно остаться друзьями».
0: Каждую неделю
1: мы ставим звезд на место.
0: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
1: Официальный чарт Love Radio.
0: Big Love 20.
1: Результаты онлайн-голосования этой недели.
2: Ну что ж, настало время расставить все точки над «и» и узнать, как выглядит новая двадцатка Big Love 20. Всю неделю артисты боролись за ваши голоса. Кто-то уверенно держался за свое место, кто-то поднимался все выше, а кто-то наверняка уже начал нервно проверять результаты. Ну и ведь за каждым голосом здесь не просто цифры есть. Песни, которые мы включаем, когда влюбляемся, есть те, под которые пытаемся кого-то забыть, а некоторые треки напоминают о человеке буквально с первых двух секунд. И тут уже никакой режим «не беспокоить» не спасает. Сегодня посмотрим, кто оказался сильнее в чартах Apple Music, Яндекс.Музыки, Shazam и Spotify, а чуть позже Юра Музыченко откроет нам свой личный топ-5. Но прежде, чем познавать настоящее, давай ненадолго вернемся в прошлое, вспомним, как выглядела десятка лучших Big Love 20 7 дней назад.
1: Номер 10.
2: Люся Чеботина, «Зеленые глаза». Адам Ламберт, «Under the Rhythm».

Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End.

0: а на Асте Дима Билан «Эпилог».
1: Номер 4.
0: Диджей Годжо, Джейсон Дерула и Мелоди «Мичико».
1: Номер 3.
0: Шакира и Burna Boy. Дай-дай.

0: Номер два.
1: Зиверт, газ.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Я. Песня номер один.
1: Югель и Майл Энджел, Alternate, Moving to the Sun. Эти артисты и треки находятся в безопасной зоне чарта, но есть и те, кто за прошедшие 7 дней набрал меньше всего ваших голосов. И сегодня с грустью в глазах и болью в сердце мы с ними прощаемся. Они долго держались и сопротивлялись как могли, но вашей любви на всю семерку парней, видимо, не хватило. С 15-й строчки чарта в свободный музыкальный мир отправляется коллектив BTS с треком «Come Over». Семнадцатую строчку освобождает Егор Крид, Артик и Асти, «Карма». А 20-е место чарта осталось свободным после Teddy Swims, «Мистер Нойрал». И прямо на этом месте я готов поставить и запечатать официальную точку. Впереди светлое музыкальное будущее, и мы с вами готовы приступить к двадцатке лучших на этой неделе. С 20-го места мы отправляемся с Gayazov Brothers и треком «Santa Lucia».

19 месте чарта Big Love 20 сегодня Дати, работа Take Me There. Вот куда именно нас просили их забрать, не уточнили ребята, но судя по следующей песне, желательно туда, где мы не одни. Кстати, Дати держится в нашем чарте уже вторую неделю. Голосуем за ребят на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. Ну а мы поднимаемся на строчку выше песни, которая этим летом напоминала. Иногда самое важное слово в отношениях состоит всего из двух букв. Новинка нашего чарта. Ребята хотели, ребята просили. И вот они здесь благодаря вашим голосам. Айова, работа мы на 18 месте.

0: Ну ладно, ладно, нам очень интересно и, конечно, хочется понаблюдать за движением этого трека в чарте Big Love 20. Если вы не против повлиять на его судьбу, то заходи на сайт Love Radio.ru и в разделе Big Love 20 отдавай свои голоса. Тем более, это трек-новинка в нашем чарте. Ваша поддержка и помощь наверняка пригодится коллективу Айова. Ну, а мы двигаемся дальше. Если вы думали, что ваш плейлист в безопасности, то спешу вас расстроить. Ну или обрадовать. Группа Cat's Eye захватывает мировой поп с новым треком Hootie Fruity. Рецепт у девочек классический. Берем басы помощнее, добавляем немного эстетики эпохи раскладушек Моторола и приправляем латиноамериканским ритмом. Получается хит, который ваш мозг будет напевать вам в 3 часа ночи против вашей воли. Оцениваем прямо сейчас. Абсолютная премьера. Cat's Eye. Hootie Fruity.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Это Cat's Eye Hootie and Fruity, трек, который пышет страстью, абсолютная премьера на Love Radio. Ну а мы, друзья, заглянем прямо сейчас в гости к людям, которые умудряются сохранять идеальное душевное равновесие, даже когда собирают шкаф по инструкции без единого лишнего шурупа. Да-да-да, мы отправляемся в Швецию. Местные жители знают толк не только в минималистичном дизайне, но и в музыкальных трендах. Включаем топ-5 Apple Music Швеция, где все треки отобраны так же тщательно, как и фрикадельки в фирменном ресторане. Погнали, смотрим, кто сегодня на вершине в Швеции.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: На пятом месте The Weeknd, Blinding Lights. Номер 4 Zara Larsson, Midnight Sun. Бронза у Ariana Grande, работа Petal. Девушка оказалась жадной до медалей. Второе место у нее же. Ариана Гранде. Eat there, made you love me. Ну а первом месте мастодонты, которых сложно сдвинуть. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Так выглядит топ-5 Apple Music Швеция. Ну а мы возвращаемся в чарт Big Love 20.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на зеленом логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Если в этом изменчивом мире вам не хватает стабильности, просто посмотрите на Хабиба. Человек четко придерживается высококалорийного контента. От ягоды малинки через мед он уверенно дошел до трека «Моя малышка». Настоящий амбассадор романтики и быстрых углеводов. И эта кондитерская диета отлично работает. Новинка в нашем хит-параде, 16 место в Big Love 20. Сегодня занимает Хабиб и «Моя малышка». Ну а мы встречаем нежнейший R&B союз. Аура Стар и бывший солист One Direction занят с треком Heaven Baby. Музыкальный минимализм в лучшем виде, только клавишные и два потрясающих голоса. Девчонки и парни, трек посвящен редкой психологической аномалии, когда человек рядом кажется настолько безупречным, что вы путаете его с филиалом рая на земле. Розовые очки на максимум, ведь бытовые будни еще не успели добраться и испортить эту идиллию. Оцениваем громкую новинку Aura Star Zayn Heaven Baby.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.

0: Абсолютная премьера Aura Star is in Heaven, baby, в рамках чарта Big Love 20 на Love Radio. Ну а далее давайте посмотрим, как выглядит топ-5 Яндекс музыки. Голосуем за лучшие треки на сайте loveradio.ru.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс музыка на этой неделе.
0: Беар Вульф с работы Феникс занимает 5-ю строчку. Крепко держит оборону Саян. На 4-й позиции его работа Мальборо.
2: Люблю дорогую жизнь, немного деньжат, да. Хочешь улететь в Париж?
0: Тройку лучших замыкает Зиверт с работой Газ. На 2-й позиции Мия Бойко и работа Экспонат.
3: Ты мой фанат, бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках, я растаю в них, как шоколад.
0: Но чаще всего в Яндекс.Музыке страна слушает Шадем от By India, Чо и Мод.
4: Я знаю, что ты не в себе.
0: Так выглядит пятерка лучших Яндекс.Музыки, ну а мы возвращаемся в чарт Big Love 20 Love Radio.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Полина Гагарина и Сергей Лазарев выдали нам мощное прощание, но посуду побили-то, побили, пощечины давали, давали вещи из окон повыбрасывали. В общем, провели стандартные выходные среднестатистической влюбленной пары, которой, к сожалению, уже пора оформлять раздельные счета, но в нашем чарте криками делу не поможешь. Happy End удерживает 15-ю строчку чарта Big Love 20. Ну а мы двигаемся дальше, и на очереди 14-е место, абсолютный танцевальный разрыв от Ave. Трек «Meet Me in the Dark». Название переводится как «Встретить меня в темноте», и кажется, это лучшее предложение для тех, кто хочет потанцевать, не заботясь о том, как он выглядит со стороны.
1: Номер 14.

0: Ну что ж, дейтинг в 2026-м официально вышел на межгалактический уровень. На Земле мы уже, видимо, свайпнули абсолютно всех. Так что пора расширять географию поиска до лунных кратеров. Романтика космического масштаба на 13-й строчке чарта Big Love 20. Группа «Моя Мишель» и трек «На малиновой луне». Ну а далее. Я с удовольствием передаю микрофон человеку, который вообще не верит в компромисс. Он точно знает, как устроить на сцене контролируемый, но абсолютно гениальный беспорядок. Влюбить в себя полный зал и заставить всех танцевать до упада. Фронтмен группы The Hatters Юра Музыченко готов рваться в эфир со своей личной пятеркой любимых треков. Юра, зажигай.
1: Топ-5 песен Юры Музыченко на этой неделе.
2: Привет, слушатель Love Radio. С тобой Юра Музыченко, группа The Hatters. Сейчас я представлю 5 моих любимых песен на этой неделе. Про американскую группу Mars Volta Википедия говорит, что команда известна своими дикими, энергичными концертами шоу. Кого-то мне это напоминает. Себя. Их трек «Widow» я поставил на 5 место. В конце 90-х песня про Любочку группы «Маша и Медведи» играла из каждого электрообогревательного прибора. Чуть менее известное их творение «Мария» у меня на 4-м месте.

0: Команды третья у нас, группа The Hatters, есть сразу две совместных работы. Но третье место я отдаю сольной работе ребят под названием «Одиночки». Закрытое сердце уже не разблочит, и зачем папа одинок? Если рокеры поют о любви, то это почти всегда получается на разрыв аорты. На второе место я ставлю одну из самых пронзительных баллад российской музыки. Это Найк Борзов «Одна она».
1: Одна она повсюду.
0: Первое же место заслужено. Я доверяю нашему недавнему релизу песни «Цианид». Ну, в сценарии написано пару слов от меня. Ну, что я могу сказать? Это очень, очень хорошая песня. Если вы мне не верите на слово, можете послушать. С тобой, дорогой слушатель, именно конкретно с тобой на волнах Love Radio был Юрий Музыченко. До встречи.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин «Ашан. Красная птица». 12 цветов всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с «Ашан».
7: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
8: ВВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 127-27-47-29. Город Москва. 18+.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
16: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
15: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
15: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
15: Так ломился.
16: А это получается кража со взломом?
15: До 2 лет. Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: 11-я строчка хит-парада чарта Big Love 20, Somber, работа My Body Isn't Ready. Вот и пролетели первые 60 минут чарта. Давайте взглянем на 20-е по 11-е место.
1: Номер 20.
0: Тут расположились Gayazov's Brothers с работой Santa Lucia.
2: Смотри, как мы чилим у Santa Lucia. Я Santa хочу.
1: Номер 19.
0: Дати и работа Take Me There.
1: Номер 18.
0: Новички в нашем чарте Айова и работа Мы.
1: Номер 17.
0: The Bowser Magnetic.
1: Номер 16.
0: Хабиб и работа «Моя малышка».
3: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
1: Номер 15.
0: Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Happy End. Happy End.

0: 14.
1: Ave, Meet Me in the Dark.
0: Номер 13.
1: Моя Мишель на малиновой луне.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня. Официальный чарт Love Radio. Big Love 20.
2: Это по-прежнему Love Radio, с вами по-прежнему я, Дима Вебер, и мы по-прежнему продолжаем путешествие по музыкальным волнам Love Radio, но, как вы поняли, в эти два часа мы делаем это с особо важным видом, ведь в нашем эфире чарт Big Love 2020 лучших треков по вашей версии. Голоса за полюбившиеся работы вы по-прежнему отдаете на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. О том, кто за 7 дней совершил самый мощный рывок, кто потерял позиции, какие новинки ворвались в чарт и какая песня прямо сейчас стала главной, узнаем уже в этом часе. А мы продолжаем знакомиться с премьерами. Следующая песня для тех, кто хоть раз переживал расставание и кому приходилось познать ту горечь ощущения, что все пошло не так. Даша за платкой.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.

Разумеется, разумеется, тут и заплатки, и красные нити на запястьях. Все, как в лучших романтических сюжетах. Даша, абсолютная премьера, трек «Заплаткой». Ну, а мы открываем десятку сильнейших. И здесь у нас обосновался дуэт, который точно знает, как правильно и со вкусом страдать под музыку. Дима Билан, а Настя на 10-й строчке чарта «Биглов 20» с треком «Эпилог». Название интригующее. В литературе «Эпилог» — это завершение истории, когда все точки над «и» уже поставлены, но зная репертуар Анны и Димы, этот эпилог — это только начало. Дальше нас наверняка ждут еще 3 сиквела, 2 спин-оффа про разбитое сердце и как минимум 1 сольный альбом о том, как бывший заблокировал в соцсетях. Слушаем главный драматический хит этой недели.

на 9-м месте чарта королева поп-музыки, которая официально запретила нам грустить. Мадонна с треком Dance Terror. Песня названа в честь клуба, где Мэдж когда-то заработала свои первые гонорары. Судя по ретро-звучанию работы, Мадонна решила напомнить, как отрывались в Нью-Йорке до изобретения смартфонов и бесконечных чатов с бывшими. Ну а впереди 8-е место. Там располагается человек, чьи голосовые связки застрахованы на какую-то космическую сумму. Адам Ламберт с треком Under the Rhythm. Адам устроил нам настоящий флешбэк в 90-е, нулевые, замиксовав припев и ту самую навязчивую песню Around the World. Да-да-да, те самые ла-ла-ла, которые вы безуспешно пытались забыть последние 25 лет, он вернул их в чарты. И это звучит чертовски стильно. Две эпохи, два танцпола подряд. В чарте Big Love 20 на Love Radio.

0: на 7-м месте чарта Big Love 20. Филат Фекера с треком «Среди счастливых людей». Музыканты вернули в моду легендарный клубный вайб начала нулевых. Правда, если верить тексту, эти самые счастливые люди постоянно танцуют где-то на пляжах до утра. Ну, чисто по-человечески завидуем. Но, знаете, я вот в студии тоже тут счастлив, потому что кондиционер и удобное кресло пока побеждает любой танцпол. Ну, а далее абсолютная примера. Французский электронщик Litbeck представляет свой новый сингл «Midnight on my skin». Песня рассказывает о классической ночной драме, пустая комната, на подушке остался чужой парфюм. В общем, идеальный саундтрек для тех, кто любит романтично погрузить в 3 часа ночи, глядя в потолок. Слушаем и оцениваем первые.
1: Абсолютная премьера

0: Leadback, Midnight on Måneskin, абсолютная премьера в рамках чарта Big Love 20. Ну а далее, друзья, мы смотрим топ-5 Shazam Польши. Согласитесь, когда песня полностью состоит из буквосочетаний «пше», «дже», «ще», напевать ее другу или вбить в текст в поисковик, но это невыполнимая миссия. Тут без Шазама никуда. Оцениваем треки, которые прямо сейчас разрывают польские радиостанции и смартфоны. Как выглядит топ-5 Shazam Польши? Узнаем прямо сейчас.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятое место. H. Read My Bell. На четвертой позиции DJ Gojo, Jason Derulo и Melody с работой Michiko. Третья позиция у Tampere City, Self-Aware. Номер два. Hugh Gilly, Melangelo, Ultranate, Move Into The Sun. Ну а первое место у Дэвида Гетты, Элок, Стиг Фиго и Run, Run, Rivers. Это топ-5 Шазам Польши, ну а мы возвращаемся в чарт Big Love 20 Love Radio.
1: Реклама.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Сильвер. По улице Советская, 165А/1. ГАК Сильвер. Ваш новый уровень движения.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе?
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Только что тело пыталось нам что-то сказать на понятном музыкальном языке. Это Алифар Бен и Рене Миллер. Они удерживают шестую строчку нашего чарта с треком Body Talk. Отличный европейский бит, правда, если ваше тело после рабочей недели говорит вам только ляг и не вставай до понедельника, не слушайте его. Ведь мы вплотную приблизились к первой пятерке. На пятом месте у нас обосновалась невероятная Зиверт с суперхитом «Газ». Юля выдала потрясающий мотивационный манифест. Песня напоминает, что все мы изначально чайники с мечтами, которых никто не замечает. Но если вовремя поддать газу и не тормозить на жизненных поворотах, то весь мир выстроится в очередь. В общем, отключаем режим энергосбережения, врубаем звук погромче и жмем на газ вместе с Зиверт. Пятая строчка. Big Love 20.
1: Номер 5.

0: транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Это пятая строчка чарта Big Love 20. Если хотите газануть вместе с певицей Зиверт, заходите на сайт Love Radio.ru и отдавайте голоса за любимые треки в разделе Big Love 20. Ну а мы двигаемся далее прямо по курсу. Абсолютная премьера для тех, кто соскучился по настоящей мужской романтике. Баста и Амчи объединились, чтобы презентовать сингл «Буду всегда с тобой». Звучит очень красиво и проникновенно, правда, чисто по-житейски, когда фразу «Я буду всегда с тобой» произносит брутальный Василий Куленко. Это воспринимается не только как обещание любви, но и как легкое напоминание от банка по поводу твоей 30-летней ипотеки. От этой стабильности уже никуда не деться, но трек получился невероятно душевным. Слушаем и оцениваем новинку первыми на Love Radio.
3: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.

0: Это Past AM, Чебуду, всегда с тобой, абсолютная премьера. Ну а далее Past Perfect, вспомним, как выглядел чарт в 17-м.
1: Глава 20.
2: Past Perfect, номер 5.
0: Тут располагалась работа «Держи» от Димы Билана.
3: Руку мою держи, что хочешь, скажи, получишь, держи.
2: Номер 4.
0: Это Post Malone, feat. 21, Savage Rockstar.

0: трек «Havana» от Камилы Кабелло и Янг Сук. Ну а песня номер один. Dua Lipa, New Rules. Так выглядел наш чарт в 2017 году. Возвращаемся в актуальную версию.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
2: Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: радио. Саундтрек твоей любви.
1: Готов 20 в эфире.
2: Love Radio. Номер 4.

уверенно зафинишировал на четвертой строчке. Название переводится как «Давай, давай». И, судя по всему, Шакира кричит это футболистам, которые бегают за мячом. Прекрасный мотивирующий трек для всех, кто сегодня собирался дойти хотя бы до спортзала, но пока дошел только до дивана. Но если в футбольном поле и футбольной игре правила определяет арбитр, то в следующей песне правила устанавливает одна конкретная и очень опасная девушка. Встречаем тройку лидеров. Третье место забирает Люся Чеботина и ее хит «Зеленые глаза». Люся выдала мощный манифест о женской ревности и магнетизме. По сюжету ее мужчине достаточно просто посмотреть в сторону, чтобы начались детальные разборки полетов. Так что, парни, если у вашей половинки сегодня тоже внезапно позеленели глаза, лучше не спорьте, просто сделайте радио погромче.

0: DJ Gotch, Джейсон Дерулу и Мелоди с треком «Мичико». Это второе место Big Love 20. Трек настолько качающий и жаркий, что ваши колонки сейчас могут потребовать порцию солнцезащитного крема. Дерула, как обычно, пришел, прокричал свое фирменное «Джейсон Дерула» и улетел собирать миллионы прослушиваний. Классика мирового поп-мейкинга. Ну, а раз уж мы открыли этот музыкальный шенген, закрывать его пока не будем. Далее топ-5 мирового чарта Spotify.
1: ТОП 5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: На пятом месте Malcolm Todd, Earrings. Ну а четвертое место у Джастина Бибера и Ники Минаж, Beauty and a Beat. Номер 3, Шакира, Burna Boy, Die Die. На втором месте Ариана Гранде, Petal. А первое место, и нет, это не я заговорился, это она, сумасшедше популярна. Ариана Гранде и работа «Hey, there I made you love me». Это топ-5 Spotify, ты слушаешь Love Radio Chart Big Love 20.
2: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: продажам видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.

0: Еще одна абсолютная премьера на волнах Love Radio – это Робин Шульц. Water Mouth, работа Take It Slow. Ну а мы приблизились вплотную к первой строчке нашего чарта. Но прежде, давайте вспомним, как расположились главные хиты с 10 по 2 место.
1: Номер 10.
0: Анна Астин, Дима Билан.

Madonna, Dance Teria. Адам Ламберт, Under the Rhythm.

0: Номер 7.
1: Филатов и Карас среди счастливых людей.
2: Где размыто небо, тем временем льется быстро.
0: Номер 6.
1: Алифар Бен, Рене Миллер, Бади Так.

0: Зиверт, «Газ».
1: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Номер 4. Шакира, «Burna Boy», «Дай-дай».

0: Ну что ж, вот мы и на вершине Big Love 20. Первое место этой недели забирают Хьюгель, Email Angel и Alternate. Moving to the Sun.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Предыдущие 2 часа мы посвятили тому, что пристально рассматривали 20 лучших музыкальных работ ушедшей недели. Ну а ближайшие 24 часа посвятим исключительным трекам. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Темпер Сити на старте.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мари Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio. Солнце зашло.

0: лет. Ну, вы только посмотрите, какой солидный международный консилиум собрался у микрофона в музыкальной студии. Робби Штраус, Джо Манджони и Калин Бьяси. Звучит, как будто это не диджеи, а основатели дорогого адвокатского бюро в Нью-Йорке. Но вместо юридических консультаций они выдали нам безупречный танцевальный ритм в треке «Need Your Love».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а прямо сейчас лови короткий спойлер того, что мы приготовили для тебя на ближайшие 40 минут. Впереди три абсолютных хита, под которые невозможно усидеть на месте. Ближе к концу часа лирик аутентичная. Чуть ранее добро на счастье.
2: Нам тогда завидовал весь мир.
0: Ну а после рекламы Джон Саммит, Дивол, Джулия Чёрч, Shades of Blue. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган-центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган-центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в августе новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл в Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Красавцы Лав Радио.
1: Сегодня поговорим про Тома Холланда и Зиндаю, которые тут вот почти 50 миллионов долларов заработали на двоих. Том Холланд может получить до 25 миллионов долларов за Человека-паука «Новый день», а гонорар Зиндаи составит 8 миллионов. За «Одиссею» актеры еще получат 10 миллионов долларов и 5 миллионов долларов соответственно. Может быть, для русских заказчиков они подешевле будут, но если не сниматься в фильмах, то ворваться с поздравлением на какую-нибудь ту же вечеринку. У нас сейчас звезды очень легко на это подрываются и становятся ближе к людям. Чтобы нам стать тоже ближе к звездам, хочется, чтобы и Том Холланд, и Зиндая приехали.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до +12 градусов.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Анна Асти и ее музыкальное пособие по правильному расставанию, трек «Преданный бывший». Но Асти в очередной раз доказала лучшее, что может сделать мужчина после разрыва, это остаться преданным. Ну, как минимум, преданным слушателям ее новых хитов на Лав Радио.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: Ну а следующие треки должны услышать и бывшие, и настоящие, и даже будущие. Слушаем Heroes от Мэтт Зельмарлоу, ну а далее Лирик и Севальдида, Пабло Витар и Зульт Алиби.
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-0-95.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6:00 вечера.
2: А ведь знаете, психологи говорят, что первые 10 минут часа определяют его дальнейший успех. Ну что ж, тогда сделаем его максимально энергичным. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Эти 60 минут откроет The Bowser, Magnetic.

0: новая песня о любви.
1: Всем салют! Это группа Gayazus Brothers. Лови наш трек «Санта Лючия» и делай дэнс под эгидой любви.
0: В эфире Love Radio.

0: Шмик, Нилетто и Барри Гу с треком «Аритмия» на волнах Лав-радио. Все-таки забавно, как современная поп-музыка романтизирует медицинские термины. Аритмия, пульс, подвесть, нехватка кислорода в песнях — это звучит как проявление страсти и любви, а вот в реальной жизни это же просто стандартный набор симптомов человека, который резко встал с дивана или побежал за автобусом.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав-радио.
0: Ну, а я надеюсь, ваше сердце бьется в правильном, счастливом ритме. Двигаемся дальше по нашему плейлисту, ближе к концу часа. Акмаль, «Любовная».
2: Падай в мои объятья, нам так лучше, в городе все плачут.
0: Чуть ранее Тейлор Свифт, «Cruel Summer». Ну, а вскоре после рекламы «Медуза», «Henry Camomile», «Don't Wanna Go Home». Это Дима Вебер, Лав Радио, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
7: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
13: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутебанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
15: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
6: Билеты в продаже. 0+.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
11: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: новая песня о любви.
1: Всем привет слушателям Love Radio. Меня зовут Акмаль. Встречайте мою новую песню под названием «Любовная».
0: В эфире Love Radio.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

0: Дэвид Гетта и Бэби Рекса с работы «I'm good» на волнах Love Radio. Мне кажется, что это настоящий гимн ментального здоровья. Биби так уверенно поет, у меня все хорошо, я чувствую себя отлично и собираюсь танцевать до утра. Но это, конечно, очень вдохновляет. Правда, в реальной жизни, когда взрослый человек старше 30 произносит фразу «у меня все отлично», знаете, это обычно означает, что он просто выпил две чашки кофе, держится из последних сил и мечтает, чтобы его никто не трогал до понедельника.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы возвращаемся в реальность Love Radio. Сегодня с вами я, Дима Вебер, и наше бесконечное число крутейших треков. Сразу после рекламы. Моя Мишель с работой на «Малиновой луне», Зиверт, Эвер, Директорилс, давай на самый верх. Ну а завершим эти музыкальные 60 минут с Доном Толивером и Доджи Кэт «Lose My Mind».

0: Прямо видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так ломился.
10: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера.
2: 5 вечера воскресенья, и кажется, что пора задуматься о завтрашнем дне. Рабочая неделя уже робко стучится в наши двери, но мы же не сумасшедшие. Пока что скажем ей, что у нас просто не все дома. Пусть приходит попозже. Это Love Radio и Дима Вебер. Тедди Свимс на старте.

кредитно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах «Ситна» грудка цыплят бройлеров охлажденная всего 269 рублей 99 копеек за килограмм. Идеальный выбор для сытного обеда и вкусного ужина. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 12 по 25 августа. «Ситна» – свое родное свежее.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
6: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до +12 градусов.

0: Магнитогорск по адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: На волнах Love Radio, моя Мишель и Элла Спейс, работа и курточка. Ну, благо, что пока что лето продолжается, курточки нам нужны разве что для дополнения нашего лука. Ну, а мы дополняем этот день классной музыкой на волне любимой радиостанции. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. Ну а сразу после рекламы в твоих динамиках Артикасти с работой лампочки Lady Gaga. Ябракадабра, ну а завершим час работой Rapture.
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т. Подробнее на Т-банк.ру.

0: продажи в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера.
2: Выходные дни неумолимо заканчиваются, и самое время перескочить несколько психологических стадий и сразу перейти к принятию. Если встречать понедельник в компании Love Radio, процесс становится максимально комфортным. Это Дим Вебер, на старте часа Temper City.

0: Радио.
1: Всем привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: продолжение музыкального часа на Мулах Лав Радио Джин. Работа Don't Say You Love Me. Мы, следуя заветам этого артиста, меньше слов, больше дела и классной музыки на Лав Радио.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав Радио.
0: В ближайшие 40 минут у тебя классные любимые песни. Ближе к концу часа. Five Star Family, Фарго, перемотай. Немногим ранее звонкий, невероятно.
2: Вопрос без ответа, как скучно я живу, важно не это.
0: Ну а после рекламы диджей Годжи, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико.
3: Шига, давай, Мичико, dance all night, Мичико, eyes on me, Мичико, midnight, here we go.
0: Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Товар различный, в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен, или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинос». Только в августе новый «Хавейл Фригинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
12: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутебанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Зе Лав Радио.
1: Сегодня поговорим про Тома Холланда и Зиндаю, которые тут вот почти 50 миллионов долларов заработали на двоих. Том Холланд может получить до 25 миллионов долларов за Человека-паука «Новый день», а гонорар Зиндаи составит 8 миллионов. За «Одиссею» актеры еще получат 10 миллионов долларов и 5 миллионов долларов соответственно. Может быть, для русских заказчиков они подешевле будут? Ну, если не сниматься в фильмах, то ворваться с поздравлением на какую-нибудь ту же вечеринку. У нас сейчас звезды очень легко на это подрываются и становятся ближе к людям. Чтобы нам стать тоже ближе к звездам, хочется, чтобы и Том Холланд, и Зиндая приехали.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АОС.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
3: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинос Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
10: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи мы группа
2: Five Star Family.
3: Слушайте наш новый трек «Перемотай».
4: Делайте громче и вспоминайте ваши самые лучшие моменты.
0: В эфире

0: мы помним из школьной программы. Древнегреческие сирены завлекали моряков своими прекрасными песнями, после чего те разбивались о скалы. Очень романтично, правда, КБР в своих мифах почему-то забыл упомянуть, что современные сирены делают это на 20-сантиметровых шпильках в кожаных портупеях и под мощным электронным битом. Это Maroof в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После рекламы тебя ждет песня, которая является гимном конкурса «Новая волна» в исполнении хора звезд, назовем их так. Ну а далее Бритни Спирс, работа Crazy.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва.

0: Идеальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. «Ашан. Красная птица». 12 цветов. Всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с «Ашан».
3: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так ломился.
7: А это получается кража со взломом.
8: До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера.
2: Я не открою вам Америку, но открою новый музыкальный час. Да и зачем нам, когда все хиты уже собраны в одном месте? Не Колумб, а Дима Вебер. Ты слушаешь Love Radio на старте часа. Эйв, Meet Me in the Dark.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Баста.
2: На связи моя Мишель. Встречайте наш совместный трек «Если я буду танцевать».
1: Всем классного настроения.

0: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суд».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
3: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
4: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
11: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: На волнах Love Radio, Ava Max, B.I. Fiva Sound, с работы Energy, конечно, именно энергии, классный, честный, чистый и светлый, хочется вам пожелать в преддверии недели рабочей. Кстати, теперь ты можешь нас слушать не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. Ну а я, Дим Вебер, с тобой на сегодня прощаюсь. Услышимся завтра в 5 вечера по Москве. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва.

0: монтажевым видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Никита и Мария Зайцева.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.

0: Сегодня поговорим про Тома Холланда и Зиндаю, которые тут вот почти 50 миллионов долларов заработали на двоих. Том Холланд может получить до 25 миллионов долларов за Человека-паука, новый день. А гонорар Зиндаи составит 8 миллионов. За Одиссею актеры еще получат 10 миллионов долларов и 5 миллионов долларов соответственно. Может быть, для русских заказчиков они подешевле будут. Но если не сниматься в фильмах, то ворваться с поздравлением на какую-нибудь ту же вечеринку. У нас сейчас звезды очень легко на это подрываются и становятся ближе к людям. Чтобы нам стать тоже ближе к звездам, хочется, чтобы и Том Холланд, и Зиндая приехали.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суд».

0: меньше минуты.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. Т-банк 0+.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь. Love Radio.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра.

0: Radio.
1: Wtedy w mojej объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ВВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Радио.